Ваш мешк степ там взю. Какие ж ты зевас ечь. Ну, зевок. Тарасек, ешь на узику. Ловнеж на ок. Табы. Гозанеру, аки нагатам авеку.